Ой, вуже той дир блюзм види хузм, виздох душе, хоп я хазли. Це зайне кетсале, оп мир поройгес, енгейшен нит, дарок я лав динус.

Ой, вуже той дир блюзм види хузм, виздох душе, хоп я хазли. Це зайне кетсале, оп мир поройгес, енгейшен нит, дарок я лав динус.